0: 4 часа 52 минуты.
1: Эхо Р Плюс. Только хиты. Третью неделю в хит-параде.

0: хиты.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
2: Шесть часов одна минута.
0: Номер один этой недели.

0: 6:28.
1: Будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
2: Новинка хит-парада.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: часов 23 минуты.
1: Далее.
2: Next. Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине БТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В БТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в БТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. БТА. Дамбер 3А. www.bta.lv.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top! 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
7: The Finch.
6: Ха-ха! И грант эстрады
7: S. Deintars Bosos.
6: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза». Бодрое утро вместе с ЭХР Плюс и ПТА ЛВ.

0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
1: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах «РД Электроникс» или онлайн на «РД Вейклс ЛВ». Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с «РД Электроникс».
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
0: В сотрудничестве с ПТА ЛВ.
4: ЭХР Плюс.
0: ЭХР Плюс. Только хиты.
5: Лучше посмотрю из окна.

0: 8:20.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
2: Here we go! Vot što ti uslišiš dalje.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
5: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 grami jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
7: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
8: «Эс»
7: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18:00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: 8:33.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Бодрое утро вместе с ЭХР Плюс и ПТА ЛВ.
0: ЭХР Плюс.

0: Tekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Tekava. Visu vai neko.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты.
2: EHR Plus о погоде.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 9:31.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: далее. Next. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
1: Cinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
4: Labas lietas notiek!

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 22 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить. Покупай онлайн.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: слышишь дальше.
1: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena!

0: далее.
1: Next.
0: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
3: The Finch. Ха-ха!
2: И грант эстрады
3: S. Дейнтас Боссоус.
2: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
4: Viking Lotto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Lotto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
5: Labas lietas notiek!

0: плюс. Рига 96.2. ЭХФ плюс. Рига.
1: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 22 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.

0: услышишь дальше. Dienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems 2 veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši sweet 3 eiro 49 centi. Rimi, gudra izvēle. Под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
1: Брита Уденс Филтри. Лабакс Вейтс Кадзерт Удени.
2: Необходим дешевый полис Оцта? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис Оцта нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис Оцта. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису Оцта.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Labas lietas notiek!

0: Далее.
1: Next.
0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
0: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
3: Labas lietas notiek!

0: 12:46.
1: Герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 22 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить. Покупай онлайн.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Это лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория.
3: Tu brauc, fonā skan EHR aplikācija, un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokavē

0: лет. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Далее. Next. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
3: The Finch. Ха-ха!
2: И грант эстрады
3: S. Dintas Bosos.
2: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
4: «Викинг Лото» Veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Labas lietas notiek!

0: говорят. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Here we go! Вот что ты услышишь дальше.
2: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Labas lietas notiek!

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 22 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: августа Coyote Fly. Билетис, билетчу сервис LV.
1: Праздничная распродажа Лига Verde Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: услышишь дальше.
1: Полететь по белому свету, стать одним движением ветра.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
4: The Finch.
3: Ха-ха! И грант эстрады
4: S. The Intax Bossos.
3: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
5: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
7: Labas lietas notiek!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
2: Только хиты
3: EHR Plus О погоде
2: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
4: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 22 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Номер 2 этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Это лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Утро солнце на рассвете, пьет твой глаз.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus OCTAS LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus OCTAS LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus OCTAS LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus OCTAS LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА. Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
4: Labas lietas notiek!

0: next. Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make Me Smile».
2: Viking Lotto veiksmes strešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Labas lietas notiek!

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Ты только посмотри, все по парам заходят.
2: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
1: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
3: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas! Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Дороги, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: продолжении «Топ-5 в 5».
1: Со мной, Катей Ерофеевой.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: EHR.FM представляет.
7: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus.
6: Только хиты.
8: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
8: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Рига Плаза. Лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя. ЭХР Плюс.
6: Топ 5. Номер

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
8: Labas lietas notiek!

0: Далее.
1: Next.
2: Зачем мне солнце, Монако?
0: 30-ies par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Līgo svēku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
3: Под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
4: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV.

0: продолжении узнаешь, видео на какой трек стало самым популярным на этой неделе. YouTube Top 20.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Viking Lotto Veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Lotto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Labas lietas notiek!

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в «Рига Плаза». Подарочная карта «Рига Плаза» – выбор, с которым можно поздравить. Покупай онлайн.

0: veidi 1,5 litri 1,45 eiro. Rimi. Под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: HR Plus. HR Plus. YouTube Top 20. Номер 14.
9: Возвращение

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Праздничная распродажа «Лига» «ВРД Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах «РД Электроникс» или онлайн на «РД Vehicles LV». Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с «РД Электроникс».
2: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Viking Lotto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Labas lietas notiek!

0: ūdensfiltri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Vikinglotto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Vikinglotto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: YouTube Top 20. Номер 3.
7: Поднимается на 9 мест.

0: хиты.
1: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: 7:12.
1: Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: OpenBet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Далее.
2: Next.
3: Между нами полки, как будто...
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Labas lietas notiek!

0: говорят. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: В продолжении «Русский танцпол» – твой гид в мире лучшей клубной музыки на ЭХР Плюс.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
1: EHR.FM представляет.
4: EHR Plus. Рига 96.2.
1: Только хиты.

ночной клуб «Coyote Fly» приглашает провести этот уикенд в атмосфере ярких эмоций и отличной музыки. В эту пятницу за пультом всю ночь Арман Авейру и Линда Самсонова. Лучшие танцевальные треки до самого утра. Ну а в субботу отмечаем официальное открытие чемпионата Латвии по парусному спорту. За музыкальное настроение отвечают DJ Plastic и DJ Stotka. Ночной

предаваться довольству Творца. Давай пройдем с тобой все до конца. Ты протянула руку мне, я счастлив. Я счастлив

на праздник. Видно, для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. Я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся, как центр. Воспоминания бесценны, но ты режь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы мои. Ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах всех радиостанций.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Номер 2 этой недели.